0: you wrap your head around this music, it will blow your head right off. This is Afrobeat DJ Femi Kuti. If a man could be in two places at one time, he'd sleep with a lot of women. Here's a commercial while you think about that.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
0: The only station in Liberty City that plays funk and afrobeat. Remember Liberty City? Don't let them take away your rights. They try to outlaw beer. Then they try to outlaw fun. Then they outlaw dancing. Then they outlaw protesting to close. You keep letting Texas run this country and we're going to end right back in the 1920s. Hey, wait a second. We're already there. Hey, don't be complaining you get it tough. What do you know about tough? You ain't seen tough until you've lived in Lagos. Here, five-year-olds have cell phones and you complain you got it tough? Play dates? What the hell?